0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лідер FM. Реклама.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы. На свежем паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
2: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. ЛИДА, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ инстаграм Kiwi English Studio.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7000 сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
4: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Требуются водители на погрузчик и массо-самосвал. Телефон 611-529-8029-23-25-275.
5: Обои! На любой вкус и кошелек.
6: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
7: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро, страна! Ну что, за окном серо, но мы включаем внутреннее солнце на максимум. Научный факт. Ну вот, чтобы нахмуриться, наше лицо задействует 43 мышцы, а чтобы улыбнуться, всего 17. Так что, зачем перенапрягаться в этот пасмурный день? Экономим энергию, включаем улыбку и делаем погромче. Ну, у микрофона Анна Белявцева, и что, совсем скоро поговорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня, и даже обратимся к звездам за точным прогнозом на день.
0: Ты слушаешь Лидер FM.
2: Только надежда.

0: Ну что ж, на календаре 19 августа, поговорим о праздниках этого дня. Сегодня отмечается Всемирный день фотографии. Ну вот, Всемирный день фотографии, конечно, посвящен искусству создания снимков и людям, которые запечатлевают мгновения жизни и вот показывают мир в разных ракурсах. Ну, в 2009 году праздник предложил учредить австралийский фотограф. И именно в этот день, в 1839 году, французское правительство выкупило патент и объявило изобретение Луи Дагера общественным достоянием. Ну и, конечно же, это событие стало импульсом для бурного развития фотографии. Ну, первое празднование Дня фотографии состоялось 19 августа 2010 года, и в этот день открылась международная выставка в онлайн-галерее. Ну, в мероприятии приняли участие около 300 фотографов разных стран. Ну, а у нас как раз на Лидер ФМ в Инстаграм проходит фотоконкурс «Мисс Лето». Прекрасные фотографии участниц, переходите и выбирайте свою «Мисс Лето».
1: Наша музыка.

Всем доброе утро! Ну что ж, день рождения русской тельняшки отмечается сегодня. Ну, хотя этот праздник не имеет официального статуса, но он пользуется популярностью. Ну, во-первых, тельняшка — это символ воинской доблести, а во-вторых, считается модной вещью. Ну и хотя полосатые нательные рубахи появились на флоте еще при Петре Первом, вот днем рождения тельняшки считается официально 19 августа 1874 года, когда император Александр II подписал указ о введении новой формы для моряков. Ну, праздник стали отмечать относительно недавно, вот на волне интереса к военно-морским традициям. И в этом году вот в России, в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого в Санкт-Петербурге и его филиалах 20 августа пройдет акция. Тем, кто в тельняшке, вход в музей бесплатно. А в Мурманском военно-морском музее Северного флота не так давно провели экскурсию квесты и показали тематические фильмы.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

0: Лангости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12. Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% «Народные товары» от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: «Гороскоп» представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро, друзья! Ну что, вот он, наш традиционный гороскоп. Овны, используйте свою энергию, чтобы начать новый проект, который вас вдохновляет. Тельцы, ваши лидерские качества проявятся в полной мере. Не упустите возможность. А вот близнецам сегодня нужно быть готовым к неожиданным поворотам судьбы. Раки, ваша смелость будет вознаграждена. Следуйте своим желаниям. Львы, не бойтесь рисковать. Удача сегодня на вашей стороне. Девы, пора отпустить старые обиды и освободить место для нового. Весы, непредвиденные обстоятельства могут привести к интересным знакомствам. Скорпионы, обратите внимание на здоровье. Время для занятия спортом. А вот для стрельцов сегодня увлечения и хобби принесут радость.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 4-5-10 порывов метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 20 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

Доброе утро, друзья! Ну что же, День почтовой марки отмечается сегодня, ежегодно 19 августа. Но ведет свою историю с советских времен, вот когда был и праздник учрежден в 1922 году. Ну, считается, что почтовая марка – это ценная бумага, специальный знак почтовой оплаты, который из простого листка бумаги превратился в ценный экспонат. Ну, по маркам можно знать историю страны, ее общественным строем и культуру. Поэтому неудивительно, вот, что с момента распространения почтовых марок и появилось и увлечение их коллекционирования, которое охватило жителей многих-многих стран мира. Ну вот лично у меня в детстве была своя личная коллекция марок, я очень любила их собирать, ну у меня они были с зайчиками и с волками и разные, а потом мы, конечно же, ими с друзьями обменивались.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.01 на студийных. Ну что же, доброе утро, город. Новинка от Винтаж прозвучит в этом часе. Горячий хит Дракула. Make Me Like You также на волне 94.3. Ну а прямо по курсу у нас новости с погодой.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В июле филиал «Лидский мясокомбинат» открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат» впервые достиг 1000 тонн колбасных изделий. Произведено 400 тонн полуфабрикатов. Ассортимент вырос до 187 наименований. В линейке вареные, полукопченые, варено-копченые и сырокопченые изделия, продукты из говядины, свинины и птицы, полуфабрикаты. Ежемесячно перерабатывается 650 тонн птицы и 350 тонн свинины. Модернизация на «Лидском мясокомбинате» продолжается. Строятся объекты, осваиваются новые виды продукции, расширяется география поставок. На планерке в Лидском райисполкоме акцент был сделан на перспективу развития Березовки. Глава района Александр Версоцкий дал поручение детально изучить потребность в жилье в городе над Неманом. Профильным службам предстоит проанализировать источники финансирования и категории нуждающихся. Вопрос требует взвешенного подхода. 4-й Минский международный фестиваль циркового искусства пройдет в Белорусском государственном цирке с 17 по 20 сентября. На манеже выступят артисты из 20 стран. Это как известные профессиональные артисты, так и начинающие мастера циркового искусства. Зрители увидят номера во всех цирковых жанрах – от акробатики и жонглирования до дрессуры и клоунады. Китайская компания представила новую модель робота под названием «Супермен». Человекоподобная модель оснащена нижними конечностями длиной 85 сантиметров. Робот развивает скорость до 12,66 метра в секунду. Максимальная скорость бега спортсмена Усейна Болта, который считается самым быстрым человеком в мире, 12,42. На разработку модели ушло около 3 лет. В дальнейшем авторы намерены усовершенствовать его свойства.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода. Преимущественно без осадков, лишь вечером возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
3: 2 буткемп-зоны,
4: арена для захватывающих турниров и трансляций,
3: бильярд,
4: единственные автосимуляторы в Лиде,
3: виртуальная реальность,
4: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.
5: Смачная вечера, с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная, безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка, безалкогольная, пшаничная.
6: Я не успел купить стройматериалы, не успел купить.
7: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
6: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
8: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
9: Улица Крупской, 80. На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. Покупайте и носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Доброе утро, друзья! Ну что же, в Центр спасения диких животных принялись звонить встревоженные люди. Они рассказывали, что несчастный жираф провалился в яму на дороге. Торчала только его голова. Ну вот, конечно же, прибыли спасатели. И вот, когда они уже оказались на месте, выяснили, что спасать им некого. В яме красовалась бутафорская голова жирафа. Оказалось, что таким образом члены местной оппозиционной партии пытались привлечь внимание властей к ужасающему состоянию дорог. Ну, тем самым показать, что ямы такие, что туда даже жирафы проваливаются. Но спасатели, конечно, осудили подобный ход, и они заявили, что потратили время, которое могли использовать на помощь реальным действительно зверям.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38-29-89.

Всем большой привет! Ну что ж, представьте, вы 24 года живете в маленькой квартире. Ваша семья еле сводит концы с концами, вы ездите на старой машине, едите простую еду. Ну, отец, конечно же, говорит, что вот завод у него в огромных долгах и даже плачет. Ну, вы готовитесь после университета пойти на работу за 800 долларов, чтобы помочь родителям. А потом оказывается, что ваш папа зарабатывает 83 миллиона долларов в год. Ну, именно это и случилось с 24-летним китайцем по имени Жанг Зиланг. Ну вот, его отец, владелец компании по производству снеков, специально растил сына, приучая его к труду. И это сработало. Парень сейчас работает в компании отца. Ну вот, приучила ли его бедность к труду, покажет, конечно, время. Но мечта многих детей о том, что родители окажутся миллионерами, у этого парня точно осуществилась. Хорошего дня!

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Внимание! Новый магазин.

0: Мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
0: Улица Крупской, 80.
3: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by. Прямо

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 10 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 20 градусов.

Доброе утро, друзья! Ну что, в стремительном мире технологий произошло событие, которое звучит как сюжет для фантастического триллера. Но это чистая наука. Ученые впервые в истории позволили искусственному интеллекту создать полноценные вирусы. И они даже работают. Ну вот, исследователи из Стэнфорда воспользовались мощью из ИИ-модели, и вот нейросеть не просто нарисовала картинку, она спроецировала полную структуру ДНК для новых вирусов. Ну, цифровые чертежи потом затем были синтезированы в пробирке, но вот самое главное, что из 300 проверенных вариантов целых 16 оказались боеспособными. Они заражали бактерию кишечной палочкой, размножались внутри и уничтожали ее. Причем некоторые из этих искусственных вирусов победили даже те виды бактерий, против которых обычная природа была бессильна. Ну, конечно, официальная цель у ученых самая гуманная – это оружие против супербактерий, которые уже не берут антибиотики. Но, согласитесь, сам факт вообще настораживает. Искусственный интеллект теперь умеет конструировать не просто белки, а целые живые механизмы. Ну, успокою вас, до создания вируса, опасного для человека, дистанция, конечно, очень огромная, но технология, как говорится, уже вышла из коробки. Слушай.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник, где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Доброе утро! Ну что же, 9.01, время точное. Диваш прозвучит в этом часе. Новинка от Саши Санты также появится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена – учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Санитарно-эпидемиологическая, природоохранная и землеустроительная службы по поручению главы района продолжают системный мониторинг, в том числе на крестьянско-фермерских хозяйствах. В конце года будут подведены итоги. Те, кто проявил бесхозяйственность, могут лишиться земли. И напротив, для эффективных и любящих свое дело фермеров, районная власть готова расширить пахотные площади. На общественное обсуждение вынесен проект решения Лидского районного совета депутатов об изменении границ сельских населенных пунктов Лидского района. Предусматривается изменение границ сельских населенных пунктов Дубровинского, Ходоровского, Дворещанского и Детвянского сельсоветов. С более подробной информацией можно ознакомиться в управлении землеустройства Лидского райисполкома по адресу улица Чапаева, 19, кабинет номер 39. Телефон для справок 80-154-60-1-65-76. В Национальном детском технопарке стартовала летняя школа молодого аналитика. Она продлится до 24 августа. В этом году летняя школа приобрела международный формат и объединит 100 молодых аналитиков из Беларуси, России и Китая. Ребятам предстоят встречи и дискуссии с участием экспертов, руководителей министерств и госорганов, а также экскурсии, мозговые штурмы и проработка проектов по темам. В Нидерландах рождается слишком мало детей. Такая проблема есть и во Франции, где молодым людям в возрасте около 29 лет разослали 3 300 000 писем с призывом «Заведите ребенка». В прошлом году коэффициент рождаемости в Нидерландах составил 1,42, рекордно низкий показатель с момента начала подсчета. Слишком низкая рождаемость может привести к относительно старому населению.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода. Преимущественно без осадков, лишь вечером возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Петрович, что это было?
4: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
5: Не ждите этого звука. Крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
6: В магазинах на сене, саженцы голубики и рассада клубники высокоурожайных сортов.
7: В на сене скорее иди и клубнику, голубику в саду посади.
8: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Доброе утро, друзья! Ну что, 9 часов 16 минут, начинаем нашу первую игру. Сегодня будем разыгрывать сертификат на футболку от магазина белорусского бренда Вайнер, который находится в торговом центре Леда Парк, второй этаж. Ну что ж, слушаем какой-то короткий фрагмент, длится он несколько секунд. Моя соведущая вам будет о ком-то или о чем-то рассказывать, и вот на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну что же, давайте слушать.
2: Это то, что когда ты звонишь в подъезд, то тогда ты отвечаешь, и тогда ты слышишь чей-то голос, и они просят открыть тебя, и ты открываешь дверь.
1: Пишите 9703.
0: Дарим подарки.
3: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Ну что же, сегодня все справились с легкостью, все ответы были верны. Давайте еще раз переслушаем отрывочек, но уже с официальным ответом.
1: Это то, что когда ты звонишь в подъезд, то тогда ты отвечаешь. И тогда ты слышишь чей-то голос, и они просят открыть тебя. И ты открываешь дверь. Это домофон.
0: Верно, верно, это домофон. Ну что ж, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель, последние цифры номера 6022. Сегодня вы были быстрее всех. Ну что, напоминаю, сегодня же вы выиграли сертификат на футболку от магазина белорусского бренда Вайнер, который находится в торговом центре Лида Парк, второй этаж. Поздравляю!
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравилось.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет, игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-0280 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
3: Обои! На любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
7: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
8: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
9: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Но с погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Всем салют! Ну что ж, часы пробили 10 утра, новый музыкальный час уже с нами. Новинка «Бриллиант» засверкает в этом часе. Горячий хит «Self-Aware». Мари Краймбрери также в этом часе. Совсем скоро новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Комитетом госконтроля Гродненской области осуществляется контроль за вовлечением в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества. В этих целях 20 августа в комитете по телефонам в Гродно 80-152-79-88-40 и 79-88-17 будет проводиться горячая телефонная линия с населением. С 9 до 13 часов можно будет сообщить о фактах нарушения законодательства при использовании имущества, а также фактах ненадлежащего его содержания. Поступившая информация будет изучена специалистами. Фестиваль «Белхоли» вновь состоится в Лиде. Он намечен на предстоящее воскресенье 23 августа. Местом проведения мероприятия станет городской парк. Начало в 15 часов. В Беларуси растет количество спортивных площадок. Только в Минской области с начала года появилось более 90 новых объектов. Здесь все желающие, и взрослые, и дети могут тренироваться, играть и просто проводить досуг. При этом местные власти не забывают и обновлять существующие локации. Площадки постоянно востребованы. Здоровый образ жизни становится все более популярным у белорусов всех поколений. Рейтинги Дональда Трампа неуклонно идут вниз. Согласно опросу Рейтер, деятельность президента США одобряют всего 33% американцев. Еще в начале 2025 года рейтинг Трампа держался у отметки в 50%. Однако после его приказа нанести совместные с Израилем удары по Ирану поддержка рухнула. Война парализовала пятую часть мировой нефтяной торговли, взвинтив американские цены на бензин. Теперь республиканцы рискуют потерять большинство в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, лишь вечером возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7000 сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80. В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества. МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
5: Достоверно. Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации.
1: 6+. В Беларуси произвели уже 200 тысяч автомобилей BLG. Юбилейный стал городской кроссовер BLG X50. Бренд BLG всего за несколько лет вошел в число лидеров не только в Беларуси, но и на соседнем российском рынке. Год назад на заводе завершилась крупная модернизация, которая была направлена на повышение качества продукции, увеличение мощности, внедрение современных технологий и повышение эффективности и экологичности производства. Сейчас на территории BLG строится цех штамповки площадью более 5000 квадратных метров. На нем будут выпускать внешне крупногабаритные элементы кузова, в том числе передние и задние двери, боковины, крылья, крышки багажника, капоты, крыши и другие детали. В Беларуси бренд BLG представлен 4 моделями. Производство включает в себя сварку, окраску, сборку, а все процессы осуществляются на передовом оборудовании международных брендов. Мощности предприятия позволяют выпускать до 120 тысяч автомобилей в год.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации.
2: Лидер FM.

0: Всем отличного дня! Ну что, на часах ровно 10:26, за микрофоном Анна Белявцева. Надеюсь, вы поймали нашу волну и никуда не спешите, потому что впереди только классная музыка и отличное настроение.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я его купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат и всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диаресте 5 2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону +3 529 689 77 77.

0: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб-житник. Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси. Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
5: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 10 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 20 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Об этом сообщает УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: В начале мая 32-летний житель Лиды был дома у своего 31-летнего знакомого. Гость попросил воспользоваться мобильным телефоном, на что хозяин дал согласие. В галерее старший мужчина нашел фото паспорта, после чего с помощью чужих личных данных онлайн оформил заявку для получения займа. При этом он указал реквизиты своей банковской карты. Регистрация прошла успешно, и мужчина увидел круглую сумму на своем счету. Спустя пару дней потерпевшему пришло сообщение о задолженности в размере 10 тысяч белорусских рублей. Мужчина заподозрил неладное и обратился с заявлением в Лидский РОВД. Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности установили гражданина и обстоятельства инцидента. Также стало известно, что подозреваемый большую часть денег потратил на азартные игры. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье хищения имущества путем модификации компьютерной информации. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках 102 Неман, Телеграм, Инстаграм.
4: Международный Лидский байк-фестиваль в 18 раз пройдет в нашем регионе. По традиции он развернется на территории оздоровительного лагеря «Березка» в деревне Белогруда в 15 километрах от города. Мероприятие стартует в пятницу 28 августа в 12 часов. Продлится байк-фестиваль 3 дня. Арина Соболенко одержала вторую победу на старте теннисного турнира WTA 1000 в американском Цинциннати. В матче 1/16 финала лидер мирового рейтинга обыграла китайскую теннисистку Синь Юй Ван, которая находится на 36-й позиции – 6-1, 6-3. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Соболенко будет чешская теннисистка Сара Бейлек, 35-й номер рейтинга WTA. Китай запустил многоразовую ракету-носитель Джутюэ-3 и успешно вернул на сушу ее первую ступень. Ракета-носитель стартовала в 7:35 по пекинскому времени из пилотной зоны коммерческих космических инноваций Дунфэн на северо-западе Китая. Отмечается, что миссия является первой успешной контролируемой посадкой на суше первой ступени ракеты-носителя с использованием развертываемых посадочных опор.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, лишь вечером возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.
3: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 54-95-01, 8029-555-77-01.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
2: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
7: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
8: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай gsz.gov.by.
9: Вы достигли цели.
10: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Ямайка – это островное государство в Карибском море, известное своей уникальной культурой, потрясающими пейзажами и богатой историей. Ямайка славится своими красивыми пляжами, горами и водопадами. Самая высокая вершина острова – это гора Blue Mountain, которая достигает высоты 2256 метров. В стране также много рек и национальных парков, таких как Парк Нац, Blue Mountain и North Great Gulf. Ямайская культура объединяет африканские, европейские и индейские традиции. Остров славится регги, музыкальным жанром, который родился здесь и стал популярным во всем мире, особенно благодаря таким артистам, как Боб Марли. Ямайка также известна своими яркими праздниками, такими как Ямайка Даш и Керри Кантри. Ямайка – это страна с богатым культурным и природным наследием, предлагающая множество возможностей для изучения и отдыха. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Петрович, что это было?
3: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
1: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
4: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
5: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
6: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
5: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 5, порывы до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Отличного дня! Ну что же, я Аня Белявцева и продолжаю показывать, как звучит наш новый музыкальный час. Новинка «Феникс» прозвучит на наших волнах. Never be the same. Абсолютно летняя композиция «Sweet Summer Night». Но у нас немножко начинает выглядывать солнце из-за туч, так что радуемся последнему летнему месяцу и ловим лучшую волну.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: По делу госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 45 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 3 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 3 водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства, 12 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 15 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении, 7 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. Двое водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. Двое из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
2: Хоккейный клуб «Лида» проведет сегодня очередной матч Кубка Солея. На арене Ледового дворца он будет принимать гродненский «Неман». Начало встречи в 18 часов 10 минут. Отметим, пока у нашей команды 3 поражения и 1 победа на турнире. Соперник выиграл все 4 кубковых матча, один из них в овертайме. Спрос на среднее специальное образование стабильно растет. Особенно востребованы педагоги, кулинары и специальности для высокотехнологичных производств, таких как роботизация и микроэлектроника. Конкурс в колледже увеличился по всей стране. Работают 173 таких учебных заведения. В этом году они готовы принять около 39 тысяч учащихся. Больше 80% мест бюджетные. Трибуна со зрителями обвалилась перед началом светозвукового шоу в замке на северо-западе Франции. В момент обрушения на ней находились около 100 человек. На месте происшествия была развернута масштабная спасательная операция. Пострадали в результате инцидента по меньшей мере 16 человек. Причины ЧП пока остаются неизвестными. Начато расследование.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь вечером возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
2: Обои на любой вкус и кошелек.
3: Светильники,
4: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
4: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
6: В магазинах на сене, саженцы голубики и рассада клубники высокоурожайных сортов.
7: В на сене скорее иди и клубнику голубику в саду посади.
8: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
9: Улица Крупской, 80.
10: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
11: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама. Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дер ФМ. Дарим подарки.
1: 12 часов и уже 16 минут. Ну что, проверим, сможете ли вы отличить факт от выдумки. Правда или ложь в эфире? Ну, название, конечно, говорящее. Предлагаю вам вопрос, на который можно ответить только правда или ложь. Ну, как только понимаете ответ, сразу же отправляйте его на номер 9703. Ну, приз в студию, хочется сказать. Сегодня будем разыгрывать сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Ну что же, вот мы и подошли к вопросу. Правда или ложь, что женщины в среднем моргают чаще, чем мужчины? Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего состязания. Напомню вопрос. Правда или ложь, что женщины в среднем моргают чаще, чем мужчины? И это, дорогие мои, правда. Исследования показывают, что женщины моргают примерно в 2 раза чаще. Вот такие вот у нас моргающие девушки. Ну, вспоминается песня «Хлопай ресницами и взлетай». Ну, а мы взлетаем к победителю. Он сегодня у нас в призу есть. Радиослушатель, последняя цифра номера 8615. Я вас поздравляю. Эти аплодисменты звучат для вас. Ну и напоминаю, что вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Наша

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд
2: и единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар с освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: Достоверно.
3: Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем привет! Ну что же, ярко, музыкально и талантливо. Вот так пройдет ближайший музыкальный час. Дима Билан появится с нами. Настолько горячий хит, что солнце уже выходит из-за туч. Это был Джоэл Кори, ну а новинка по чуть-чуть прозвучит совсем скоро. Впереди розыгрыш подарков. Желаю всем отличного дня.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Сельхозорганизации Лидского района обмолотили более 15 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 91% от плана. Собрано свыше 65 тысяч тонн нового урожая без учета рапса при средней урожайности почти 43 центнера с гектара. Йотки Агро уже завершила уборочную кампанию с намолотом в 10,5 тысяч тонн зерна. Близки к завершению жатвы в Можейково и Песковцах. В последнем отмечается и наибольшая урожайность. Здесь с одного гектара собирают 56,7 центнера зерна. В Лидском замке в год белорусской женщины организовали выставку «Таинственные женщины замков Гродненщины». Она рассказывает о представительницах прекрасной половины, чьи имена вошли в историю, с которыми связаны легенды. В основе экспозиции графические картины, созданные с помощью искусственного интеллекта. На них изображены известные моменты из жизни героинь выставки. Оживить их помогают QR-коды. Заработная плата работников бюджетной сферы повышается в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Постановлением правительства от 17 августа номер 418 с 1 сентября размер базовой ставки увеличивается до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в нынешнем году. С 1 января она также выросла. Повышение позволит увеличить заработную плату 770 тысячам работников бюджетной сферы. Медведь напал на палатку с туристами в селе Артыбаш в республике Алтай. Погибла одна из отдыхающих. Об этом сообщает ТАСС. Местные жители пытались спасти девушку, но медведь на них кидался, и никто не смог помочь. Погибшей было 29 лет. Туристка приехала на отдых из Новосибирска.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, преимущественно без осадков, лишь вечером возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.

0: Лонгсдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80. На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: Знаете, говорят, что среда — это маленькая пятница. Ну что же, предлагаю не упускать это утверждение и отвлечься на 10 минут на розыгрыш подарков. Ну, тем более, что сегодня разыгрываем бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Ну, правила, конечно же, напомню. Задаю вопрос и предлагаю три варианта ответа к нему. Выбираете верный и на номер 9703 отправляете. Ну что же, вопрос. Что означает желтая карточка в футболе? Удаление с поля, предупреждение, замена игрока. Пишите 9703.
0: Дарим

0: Им подарки.
1: Ну что, подводим итоги. Что же означает желтая карточка в футболе? Удаление с поля, предупреждение или же замена игрока? И это действительно предупреждение. Ну что, победитель сегодня у нас имеется. Радиослушатель последней цифры номера 4300. Вы сегодня были быстрее всех. Ну и напоминаю, что вам, конечно же, достается подарок сегодня. Это бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100 и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029 955 06 00.
1: Внимание! Новый

0: Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Реклама на «Лидер ФМ» 54-70-75.

Возвращаемся к погоде. Ну что же, по данным Белгидромета, сегодня сохранится малооблачность, кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднялись до 18 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14.00, время точное. Ну что же, Сия прозвучит в этом музыкальном часе. Новинка от группы «Добро». Космический трек от Джонни взлетит на волнах 94.3. Ну а я напоминаю, что совсем скоро произойдет розыгрыш, дневной сеанс, разыграем подарок. А вот прямо по курсу очень горячий хит от «Эйви».

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Комитетом госконтроля Гродненской области изучается выполнение нормативов минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания, качества и доступность, оказываемых центрами социального обслуживания услуг. В этих целях в комитете 20 августа по телефонам в Гродно 80-152-79-88-17 и в Лиде 80-154-64-65-02 будет проводиться горячая телефонная линия с населением с 10 до 13 часов. Можно будет сообщить о ненадлежащем качестве имеющихся проблемах с доступностью оказываемых центрами социального обслуживания услуг. Поступившая информация будет тщательно изучена. Вышел очередной номер «Лидской газеты». В нем читайте о том, как в регионе воплощаются в жизнь решения второго заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Также в новом выпуске блогер Геннадий Лянга поделится своей историей и честным взглядом на здоровье. Вниманию читателей представлены совместный проект «Лидской газеты» и литературного объединения «Суквети» «Белорусской женщине посвящается». В первом выпуске рассказ Влада Глинина «Спасительный букет». В Беларуси активно работают над развитием мирной атомной энергетики. БелАЭС становится одним из основных источников электроэнергии в стране. По последним данным, суммарная выработка станции достигла 60 миллиардов киловатт-часов. Это позволило заместить около 16 миллиардов кубометров природного газа. Доля атомной генерации теперь составляет около 40% всей электроэнергии страны. Это позволило отказаться от импорта электричества, а зависимость от газа существенно снизилась. Фридрих Мерц стал самым непопулярным канцлером Германии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Форса. Оно показало, что работой Мерца недовольны 85% опрошенных немцев. Удовлетворены только 13%. Это худший результат в истории опросов Форса. У предшественника Мерца Олафа Шольца самый низкий показатель составлял 76%.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
5: Петрович, что это было?
6: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
7: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
8: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
9: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
10: Дети, вы у меня взрослые?
11: Да, взрослые.
10: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
12: Чего?
11: О, пап, ты уже вернулся?
13: А мы тут к ужину готовимся.
11: Горелым запахло.
13: Значит, ужин готов.
10: А давайте вместе в магазин пойдем.
14: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Привет, привет! Ну что, стартует наш розыгрыш «Дневной сеанс». Сегодня разыграем сертификат на 2 занятия английским языком, ну или под подготовкой к школе от студии «Киви» по улице Город Лида, улица Кирова, 3. Ну что, правила озвучиваю. Включаю вам фрагментик какого-то фильма, понимаете название и быстренько на номер 9703 отправляете его мне. Ну что же, стартуем.
2: Времени полно, а планов никаких.
3: Мышь!
2: Спасибо, я сыт. Вот, опять он все крушит и ломает. Нет, чтобы яду насыпать. Этот мяч мой.
1: Прослушали, жду название фильма 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Ну что же, подводим итоги. Разные варианты я получила. Давайте еще раз переслушаем отрывок.
2: Времени полно, а планов никаких.
3: Мышь!
2: Спасибо, я сыт. Вот, опять он все крушит и ломает. Нет, чтобы яду насыпать. Этот мяч мой.
1: Это действительно рыжий любитель лазаньи. Это Гарфилд. Ну что, сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 5971. Я вас поздравляю. Эти аплодисменты сегодня ваши. Ну что же, вы выиграли сертификат на 2 занятия английским языком или по подготовке к школе от студии Kiwi по адресу город Лида, улица Кирова, 3. Поздравляю!
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Это был Джонни Комета. Ну а я напоминаю, что у нас вовсю проходит конкурс «Мисс Лето». Переходи в наш аккаунт «Лидер FM», выбирай свою «Мисс Лето» и голосуй.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 2 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14, днем +19, +21.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: 15.00 на студийных. Вот знаете, для меня 3 часа дня всегда ощущаются как продуктивная середина дня. Вот вроде все дела в первой половине дня сделаны, но уже еще как будто бы есть немножко времени доделать оставшиеся. Так что если вы что-то не успеваете, не переживайте, еще есть время. Ну а у нас новый музыкальный час. Нежный трек о любви прозвучит в этом часе. Are you sure? Селена Гомес и Реми также на волнах 94.3. А я желаю вам отличного дня.
0: Ты слушаешь

0: ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Найти работу, приобрести новую профессию или открыть свое дело могут помочь в отделе содействия занятости Управления по труду, занятости и социальной защите Лидского райисполкома. Он расположен по адресу улица Советская, 31. Специалисты отдела проконсультируют и окажут помощь в трудоустройстве. Кстати, сегодня в экономике Лидского района занято более 53 тысяч человек. В регионе функционирует постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения, которая оказывает гражданам, незанятым в экономике, консультативную, методическую и правовую помощь по вопросам трудоустройства. Отдел нестационарного обслуживания населения Лидского районного центра культуры и народного творчества провел серию выездных концертов. Праздничное настроение подарили жителям сразу трех деревень – Широкое, Шейбаки и Яськовцы. Уличные площадки превратились в настоящие импровизированные сцены. Артисты исполнили любимые публикой песни. Автоклуб продолжит дарить культуру каждому уголку нашего района. По оперативным данным, на 19 августа в Беларуси намолочено зерновых с учетом рапса 8 394 тысячи тонн. Это почти на 1 миллион тонн больше, чем в этот же день прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Гродненской области намолочено 1 711 тысяч тонн. Обвал золотодобывающего рудника произошел на западе Центральноафриканской республики. Погибли по меньшей мере 30 шахтеров. Еще несколько человек оказались заблокированы под завалами. Шансы найти их живыми становятся все меньше, но спасатели продолжают поиски. О причинах ЧП не сообщается.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Порадуйте любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт слоеный Роксолана, изготовленный из натуральных ингредиентов, пропитанный масляным кремом и сгущенным молоком. Спрашивайте в торговой сети города и района.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
4: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
5: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
6: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
7: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
5: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
4: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
5: Перейдите по этой ссылке.
4: Скачайте файл.
5: Мне нужны ваши персональные данные.
8: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
9: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето.

0: В магазинах на Сенне саженцы голубики и рассада клубники высокоурожайных сортов.
1: На Сенне скорее иди и клубнику голубику в саду посади.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Поставит модный... Отличного дня! Ну что, прямо по курсу свежий прогноз погоды на завтрашний день не пропускайте.
1: Ты слушаешь. Лидер FM.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер юго-западный от 2 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, днем плюс 19, плюс 21.
1: Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Личине госавтоинспекция проводит дополнительные профилактические мероприятия. В эти дни в центре особого внимания маршрутки, автобусы, а также грузовики. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: 17 по 23 августа на территории страны проходят профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств и автобусов. Основной целью данных мероприятий является профилактика и снижение тяжести последствий ДТП с участием автобусов и маршрутных транспортных средств. Уже с начала акции выявлено 3 нарушения среди водителей маршрутных транспортных средств. В одном случае водитель нарушил требования дорожного знака, также 2 водителя пользовались мобильным телефоном во время движения с помощью рук. В данный период проводятся рейдовые мероприятия совместно с транспортной и налоговой инспекцией, мониторятся камеры видеонаблюдения. 17 по 24 августа на территории страны проходят профилактические мероприятия в отношении водителей грузовых транспортных средств. Наиболее распространенными нарушениями являются игнорирование требований дорожных знаков, а также правил перевозки грузов. В период мероприятия задействован скрытый смешанный контроль за дорожным движением, а также мониторятся камеры видеонаблюдения для выявления нарушений правил дорожного движения со стороны водителей грузовых автомобилей.
2: Успех работы предприятия определяется работающими на нем людьми. Особый показатель – семейные династии, в которых опыт и навыки передаются из поколения в поколение. История одной такой семьи – это история Лидского молочно-консервного комбината. О любви к своему делу и трудовой династии своей семьи съемочной группе Лидского телевидения рассказала дозиметрист производственной лаборатории Тамара Черкашина. Видеосюжет смотрите на нашем сайте lidanews.by. Сегодня в отложенном поединке 18-го тура высшей лиги действующий чемпион страны МЛ «Витебск» примет на своей арене «Барановичи». Начало матча в 19 часов. Минская «Динамо» завтра сыграет на поле национального футбольного стадиона с жодинским «Торпедо БелАЗ». В тройке лидеров чемпионата сейчас «Ислыч» 34 очка, «Динамо Минск» 33, МЛ «Витебск» 31. Южная Корея переживает наводнение века. На провинцию Кёнсан обрушились рекордные ливни, а эпицентром стал город Кодже. Всего за трое суток там выпало более 900 миллиметров осадков. Это годовая норма региона. Потоки воды затопили центральные улицы, парализовав общественный транспорт и заблокировав людей в машинах. Ситуацию усугубил мощный оползень, который сошел прямо на жилой многоквартирный дом. В результате ЧП один человек погиб. Власти объявили высший уровень чрезвычайной ситуации, эвакуировав из зоны бедствия сотни жителей.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Петрович, что это было?
1: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
2: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
5: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
6: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
5: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
6: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
5: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
6: Проведи время с пользой!
2: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Ямайка – это островное государство в Карибском море, известное своей уникальной культурой, потрясающими пейзажами и богатой историей. Ямайка славится своими красивыми пляжами, горами и водопадами. Самая высокая вершина острова – это гора Blue Mountain, которая достигает высоты 2256 метров. В стране также много рек и национальных парков, таких как Парк Нац, Blue Mountain и North Great Gulf. Ямайская культура объединяет африканские, европейские и индейские традиции. Остров славится регги, музыкальным жанром, который родился здесь и стал популярным во всем мире, особенно благодаря таким артистам, как Боб Марли. Ямайка также известна своими яркими праздниками, такими как Ямайка Даш и Керри Кантри. Ямайка – это страна с богатым культурным и природным наследием, предлагающая множество возможностей для изучения и отдыха. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
1: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
0: 2 буткемп-зоны,
1: арена для захватывающих турниров и трансляций,
0: бильярд,
1: единственные автосимуляторы в Лиде,
0: виртуальная реальность,
1: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
0: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
1: Connect. Твой киберклуб на максималках.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
5: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то,

0: Работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер. 8029-664-88-52.
1: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 2 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14 градусов, днем +19, +21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Пять вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА готовится ко Дню города. Праздничные мероприятия пройдут 29 августа. Торжественная церемония открытия начнется в 12 часов на площади по улице Советской. На протяжении дня жителей и гостей ЛИДы ждет насыщенная программа. В полночь замок пригласит на дискотеку. С 17 по 21 августа в Гродненской области проходит профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». Ее цель – защита населения от киберпреступлений, обучение методам противостояния цифровым угрозам и распознавание уловок интернет-мошенников. Чтобы не стать жертвой аферистов, жителям региона рекомендуют сохранять предельную бдительность, говорит оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности отдела внутренних дел Лидского райисполкома Даниил Войтович.
5: Чтобы избежать совершения в отношении себя мошеннических действий, не сообщайте никому коды из СМС, паролей и данные банковских карт. Используйте сложные и разные пароли для разных сайтов. Не переходите по подозрительным ссылкам из незнакомых сообщений.
4: За время существования мемориального комплекса «Курган Славы» его посетили около 40 миллионов человек из более чем 100 стран мира. В разные годы здесь побывали выдающиеся личности. «Курган Славы» стал местом проведения значимых международных и республиканских мероприятий. А уже 5 лет здесь организуются тематические выставки – масштабный областной проект, который пользуется популярностью у жителей центрального региона и туристов. Работники сферы образования и науки со всей Молдовы вышли на протест в центре Кишинева. Они требуют от властей выполнить обещание о повышении зарплат с 1 сентября. Профсоюзы требуют конкретных решений для повышения доходов, проведения такой зарплатной политики, которая позволит удержать специалистов.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Заказывай доставку в Бургер Кинг со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 20 августа с 10.00 до 13.00 в населенных пунктах Огородники по улице Набережной, Гагарина, Гончарский сельсовет. С 9.00 до 16.00 в населенных пунктах Верхлида, Дайнова 1, Банцевичи. В связи с ремонтом линии электропередачи.
7: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличного всем вечера. В Минской области появился необычный зверь из металла. Житель Беларуси создал 3-метрового медведя, используя различные автозапчасти. Мастер задействовал различные металлические детали. На изготовление фигуры ушло около 1000 автозапчастей и несколько месяцев. Скульптура – это не просто набор случайных элементов. Медведь, словно живой, имеет скелет, суставы, хвост, уши и даже глаза. Первым этапом воплощения идеи стал эскиз будущей фигуры. Благодаря ему мастер заранее продумывает, например, как согнуть металл для когтей или пальцев. При этом отдельные детали художник может заменить уже в процессе работы. Новый Мишка станет первым переселенцем. Ему предстоит преодолеть 4000 километров. Скульптуру отправят в город Губкинский. В творческой коллекции Владимира насчитывается более 100 работ. Его фигуры будто сошедшие со страниц фантастических фильмов. Неизменно привлекают внимание и нередко становятся героями публикаций в социальных сетях.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности или по телефону +7 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет. Игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-0280 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
3: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства. Современные заборы. Звоните 029 1919 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

0: на любой вкус и кошелек.
1: Светильники,
0: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
4: улица Крупской 80.
5: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
6: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 2 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, днем плюс 19, плюс 21.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Найти работу, приобрести новую профессию или открыть свое дело могут помочь в отделе содействия занятости Управления по труду, занятости и социальной защите Лидского райисполкома. Он расположен по адресу улица Советская, 31. Специалисты отдела проконсультируют и окажут помощь в трудоустройстве. Кстати, сегодня в экономике Лидского района занято более 53 тысяч человек. В регионе функционирует постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения, которая оказывает гражданам, незанятым в экономике, консультативную, методическую и правовую помощь по вопросам трудоустройства. Комитетом госконтроля Гродненской области осуществляется контроль за вовлечением в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества. В этих целях 20 августа в комитете по телефонам в Гродно 80-152-79-88-40 и 79-88-17 будет проводиться горячая телефонная линия с населением. С 9 до 13 часов можно будет сообщить о фактах нарушения законодательства при использовании имущества, а также фактах ненадлежащего его содержания. Поступившая информация будет изучена специалистами. Отдел нестационарного обслуживания населения Лидского районного центра культуры и народного творчества провел серию выездных концертов. Праздничное настроение подарили жителям сразу трех деревень – Широкое, Шибаки и Яськовцы. Уличные площадки превратились в настоящие импровизированные сцены. Артисты исполнили любимые публикой песни. Автоклуб продолжит дарить культуру каждому уголку нашего района. Хоккейный клуб «Лида» проведет сегодня очередной матч Кубка Солея. На арене Ледового дворца он будет принимать гродненский «Неман». Начало встречи в 18 часов 10 минут. Отметим, пока у нашей команды 3 поражения и 1 победа на турнире. Соперник выиграл все 4 кубковых матча, один из них в овертайме.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: В магазинах «Насенье», «Саженцы голубики» и «Рассада клубники» высокоурожайных сортов.

0: Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.

0: Ангосте – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте и носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Питер ФМ. С нами вечер будет приятным. 94.3 FM. Питер ФМ. 6+.
1: Новости высоких технологий уже с нами. Открывшаяся в китайской столице полностью роботизированная кофейня уже в первый день установила мировой рекорд по скорости выдачи напитков. В день открытия робот-бариста подал 202 чашки кофе всего за один час. За первые сутки он приготовил более 2000 чашек кофе. Основанная на искусственном интеллекте автономная кофейня будет работать круглосуточно с помощью всего одного робота и без участия человека. В меню также входит газированная вода, чай и соки. Система индивидуальной настройки позволяет посетителям выбрать крепкость кофе, содержание сахара в напитках и концентрацию сока. Кроме того, функция искусственного интеллекта предлагает индивидуальные рекомендации по потреблению кофеина в зависимости от состояния здоровья. Как полагают эксперты, в случае успеха подобные технологии могут появиться и в других заведениях общественного питания.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80. Или в директ инстаграм Kiwi English Studio.
3: Петрович, что это было?
4: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
5: Не ждите этого звука. Крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
6: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
7: Как дела, родной?
6: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
8: Привет, чемпион!
6: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
9: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
5: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
10: Достоверно.
11: Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
11: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 2 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14 градусов, днем +19, +21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Комитетом госконтроля Гродненской области изучается выполнение нормативов минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания, качества и доступность оказываемых центрами социального обслуживания услуг. В этих целях в комитете 20 августа по телефонам в Гродно 80-152-79-88-17 и в Лиде 80-154-64-65-02 будет проводиться горячая телефонная линия с населением с 10 до 13 часов. Можно будет сообщить о ненадлежащем качестве имеющихся проблемах с доступностью оказываемых центрами социального обслуживания услуг. Поступившая информация будет тщательно изучена. В Лиде в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Об этом сообщает УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
4: В начале мая 32-летний житель Лиды был дома у своего 31-летнего знакомого. Гость попросил воспользоваться мобильным телефоном, на что хозяин дал согласие. В галерее старший мужчина нашел фото паспорта, после чего с помощью чужих личных данных онлайн оформил заявку для получения займа. При этом он указал реквизиты своей банковской карты. Регистрация прошла успешно, и мужчина увидел круглую сумму на своем счету. Спустя пару дней потерпевшему пришло сообщение о задолженности в размере 10 000 белорусских рублей. Мужчина заподозрил неладное и обратился с заявлением в Лидский РОВД. Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности установили гражданина и обстоятельства инцидента. Также стало известно, что подозреваемый большую часть денег потратил на азартные игры. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье хищения имущества путем модификации компьютерной информации. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках 102 Неман, Телеграм, Инстаграм.
3: В Лидском замке в год белорусской женщины организовали выставку «Таинственные женщины замков Гродненщины». Она рассказывает о представительницах прекрасной половины, чьи имена вошли в историю, с которыми связаны легенды. В основе экспозиции графические картины, созданные с помощью искусственного интеллекта. На них изображены известные моменты из жизни героинь выставки. Оживить их помогают QR-коды. Фестиваль «Белхоли» вновь состоится в Лиде. Он намечен на предстоящее воскресенье 23 августа. Местом проведения мероприятия станет городской парк. Начало в 15 часов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
3: Внимание, найден пострадавший в кровати.
2: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
4: Не прожигай свою жизнь.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
6: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
7: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
8: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
9: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
10: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
11: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
12: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
13: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации.
1: 6+. В Беларуси произвели уже 200 тысяч автомобилей BLG. Юбилейный стал городской кроссовер BLG X50. Бренд BLG всего за несколько лет вошел в число лидеров не только в Беларуси, но и на соседнем российском рынке. Год назад на заводе завершилась крупная модернизация, которая была направлена на повышение качества продукции, увеличение мощности, внедрение современных технологий и повышение эффективности и экологичности производства. Сейчас на территории BLG строится цех штамповки площадью более 5000 квадратных метров. На нем будут выпускать внешне крупногабаритные элементы кузова, в том числе передние и задние двери, боковины, крылья, крышки багажника, капоты, крыши и другие детали. В Беларуси бренд BLG представлен 4 моделями. Производство включает в себя сварку, окраску и сборку, а все процессы осуществляются на передовом оборудовании международных брендов. Мощности предприятия позволяют выпускать до 120 тысяч автомобилей в год.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.
2: Прекрасный вечер с Лидер FM. Тебе

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2016. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +7 529 689 77 78.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Реклама на Лидер.ФМ. Лидер.ФМ.бай.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 2 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14 градусов, днем +19, +21.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лида готовится ко Дню города. Праздничные мероприятия пройдут 29 августа. Торжественная церемония открытия начнется в 12 часов на площади по улице Советской. На протяжении дня жителей и гостей Лиды ждет насыщенная программа. В полночь замок пригласит на дискотеку. С 17 по 21 августа в Гродненской области проходит профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». Ее цель – защита населения от киберпреступлений, обучение методам противостояния цифровым угрозам и распознавание уловок интернет-мошенников. Чтобы не стать жертвой аферистов, жителям региона рекомендуют сохранять предельную бдительность, говорит оперуполномоченное отделение по противодействию киберпреступности отдела внутренних дел Лидского райисполкома Даниил Войтович.
3: Чтобы избежать совершения в отношении себя мошеннических действий, не сообщайте никому коды из СМС, пароли и данные банковских карт. Используйте сложные и разные пароли для разных сайтов. Не переходите по подозрительным ссылкам из незнакомых сообщений.
2: Международный Лидский байк-фестиваль в 18-й раз пройдет в нашем регионе. По традиции он развернется на территории оздоровительного лагеря «Березка» в деревне Белогруда в 15 километрах от города. Мероприятие стартует в пятницу 28 августа в 12 часов. Продлится байк-фестиваль 3 дня.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.